спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда, скажут да, листья и вода.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут

ранение я получил. Он шагнул из траншей с автоматом на шее. Он осколков беречься не стал, и в бою над Сурою он обнялся землею. Только ветер обрывки письма разметал.

как мне знаком для мелочей. Пятый этаж, медленный лифт, медный звонок —

никак пока. Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал Сим-Сим, открой. И еще раз повторить: Сим-Сим, открой, открой. Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой. И уж прости, и не грусти, что так давно все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на земле

хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы у

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горючего, смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, который в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного

0: Президента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей. Пострадавших госпитализировали. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, четверо получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВФУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрирует признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.
2: В пустоте слышу слова.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Координаты по цели. Навожусь по этим координатам. Делаю выстрел. Получаю подтверждение, уничтожены или нет. Да практически каждый день всегда есть работа. Но было пункт дислокации противника. Трехэтажное здание примерно. Сложили с двух выстрелов. Но не совсем давно, 10 месяцев. Пошел сын на службу. Я его решил поддержать и пошел тоже. Сын служит в расчетах БПЛА. Горжусь его выбором, и он мной гордится. Я его поддержал, хотя было страшновато, волнительно. Я думаю, это мужское дело – защищать свою родину. Наш коллектив дружный, друг друга поддерживаем, помогаем морально и физически. Все как один большой механизм. Ну, я думаю, как сказал наш верховный главнокомандующий, работаем, братья. Я думаю, осталось еще немного.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России. Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал киевский режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны и пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 25-м году, находясь под Каменским, я участвовал в боевой задаче, когда наши наступали на сторону ВСУ, танки. Я находился в обороне. Когда летели на наши позиции ударники, мы сбили 3 беспилотников ударных и 4 FPV-дрона. И после того, как мы вот закончили эту операцию удачно, я, мой командир отделения и стрелок получили госнаграду. Призвался я в 21-м году, решил заключить контракт с Министерством обороны, чтобы выполнять свой воинский долг, защищать Родину. Могу передать привет своей матери, жене Марии и дочке Аделине. У меня все хорошо, скоро буду дома, все вернемся домой, победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, 2 боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев, продолжают пытаться их руками ослабить Россию, а сами занимаются подготовкой к будущей войне с нашей страной, добавил Джабаров. Ускорение темпов продвижения вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценивать происходящее. Об этом заявил в Пекине лидер партии труда Британии Джордж Гэллоуэй. Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты, сказал Гэллоуэй. По его словам, западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в 1000 миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны.

0: Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все шесть блоков станции сегодня находятся в холодном остановке. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
1: Радио Харьков Z на патриотической волне.
2: Горы, горизонт, степи, дует ледяной

0: Помни, ты герой.
1: Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент у меня задача тренировка личного состава, подготовка личного состава боевой задачи. То есть это туда входит инженерка, огневые упражнения, то есть тактическая подготовка, тактическая медицина. Был пулеметчиком-разведчиком, был снайпером, был оператором БПЛА, водителем. В общем-то, перемешал много всяких профессий, пережил, переработал. В данный момент остался командиром, пока это все нравится. Пережил очень много задач. Поставили задачу устроить засаду противнику, когда во время смены НП захватить языка. В общем-то, сами попали в засаду. Но чудом как-то обошлось, вышли и взяли тех же языков, кто нам устроил засаду. Вышли без потерь и выполнили, соответственно, задачу.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: взрыве присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла. С ним затих и парень из Иркутска. Умирать не возраст, 30 лет. Почему земные узы рвутся, чтоб душе на небо улететь? Прошептав, своих мы не бросаем, раненых собой от пуль укрыл. Без него

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горючего, смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары ВСУ по мирным жителям и убийства российских детей остаются незамеченными западными спонсорами киевского режима. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя ночную атаку ВСУ, в результате которой в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Несколько десятков дронов стали причиной гибели малыша и ранения 4 человек в подмосковном Егорьевске. Нелюди, убивающие детей и мирных жителей, не просто преступники. Эти утратившие человеческие облик существа стали важным символом неонацистского режима, правящего на Украине и поддерживающих ее государств. Именно по этой причине государства, спонсоры Зеленского, не хотят видеть, осуждать и реагировать на убийство наших детей, добавила Чемерис. Она отметила, что Зеленскому не стоит переоценивать свое значение для европейских спонсоров, поскольку он всего лишь удобное орудие в их руках для выражения так давно зреющей ненависти к нашей стране. А любое орудие, как известно, нужно лишь для уничтожения, в том числе и своего собственного, который в итоге разрушит и самого крайне сомнительного и нелегитимного квазипрезидента Украины и его стабильно теряющих свои позиции кураторов, подчеркнула депутат. Напомним, что во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли 2 взрослых и 2 детей. Пострадавших госпитализировали. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Турции. Об этом сообщила газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источники. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договоренности удалось достичь только по финансированию на 2026 год. Отмечается, страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было. Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о неразрывной связи безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. По информации местных органов исполнительной власти ДНР, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке ранен мирный житель. В Курской области вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. В ЛНР житель Первомайска получил ранение в результате детонации взрывного устройства в ВФУ. В Белгородской области, в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак ВСУ один человек погиб, 4 получили ранения. Еще 5 человек пострадали при детонации дрона в ряде населенных пунктов. В Херсонской области из-за украинской агрессии погиб мужчина. В Запорожской области вследствие атак ВСУ на ряд населенных пунктов пострадали 5 человек. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для войны. На служащих три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сход ее, так скажем, уже предопределен, что она пойдет. То есть им надо сейчас крупное количество людей, завести у них не получится, потому что все под огневым контролем, и расстояние с нашими штурмовиками, с точками была очень маленькое, подходы, то есть их не район выдвижения, еще с Дружковки мы уже наблюдаем, что они выдвигаются, соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки, проблемы нам это не составит. Ну а ту группировку, которую мы зажали там, по ней непонятно, какое они примут решение. Так я так понимаю, что как и везде будут оставлять до последнего, чтобы обозначать передний край, махать там флагами оттуда, что говорить мы еще там, но мы уже уходим дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкая и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Террористический удар по Егорьевску, в результате которого погиб 6-месячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Об этом газете «РУ» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Убийство гражданского человека, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, сказал Мирошник. Он отметил, что такой удар ВСУ стал возможен благодаря поддержке Киева западными странами. Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации, поэтому со стороны России бесспорно будут приниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил, указал дипломат. Он добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов. Напомним, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб 6-месячный ребенок. В частный дом, в котором находилась семья из 4 человек, попал дрон, начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Российская армия близка к выполнению заявленных целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Сейчас и русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-либо рассудок, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс», — сказал эксперт. Он добавил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения на фоне продолжающегося наступления. По его мнению, позиция Запада осложняет ситуацию для Киева и может негативно повлиять на перспективы украинской государственности. Напомним, что ранее заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что специальная военная операция продолжается и поставленные России цели будут достигнуты. При этом он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического пути урегулирования. В Казачьей Лопани Харьковской области украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм дезертиров и бездомных после недавнего скандала, связанного с началом досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства, рассказал собеседник агентства. Напомним, что в сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили, что родственники боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В российских силовых структурах отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и местными штурмами.
0: Харьков Z. Под звуки на

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: и немного
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: В Константиновке мы завершили этап просачивания, заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились в районе и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. Ну и сейчас происходит этап зачистки города. Ну и, соответственно, идем дальше, выполняем боевую задачу.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: остается на земле героев непридуманных сражений. Рубиновые звезды на Кремле горят, как символы великих убеждений. Горят, как символы великих убеждений.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал Киев режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я сейчас на данный момент учусь в Брянском государственном техническом университете по направлению конструкторско-технологического отделения технологии машиностроения. Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с шиловым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину, украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Заключил добровольно контракт с Министерством обороны для защиты целостности нашего государства, для того, чтобы сейчас это сделать и жить для дальше стало легче. Я приехал в Санкт-Петербург в пункт отбора, и, естественно, мне сразу предложили войска беспилотных систем, в принципе, как я и хотел. Когда я прибыл в свое расположение, меня через 2 недели сразу отправили учиться. Ну, перед тем, как я приехал, мне сразу Министерство обороны снабдило полностью со всеми вещами. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который также может быть иметь спрос и в гражданской сфере, то есть после завершения специальной военной операции, когда наши цели будут достигнуты. Я отучился, прибыл в свое расположение, и сейчас мы также обучаемся на полигоне, то есть навыки мы свои продолжаем увеличивать и наращивать, потому что за месяц это надо еще время для того, чтобы научиться прямо конкретно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка ДНР. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей. Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров является главным препятствием для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Лента.ру заявил первый зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Главным препятствием для проведения переговоров между Россией и Украиной является позиция Зеленского и поддерживающих его западноевропейских лидеров, прежде всего Германии, Великобритании и Франции. Это, собственно, они, противники любого сближения для того, чтобы продолжить борьбу с Россией руками украинцев, сказал Джабаров. Он подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в затягивании конфликта, поскольку от этого зависит их политическое выживание. Украинское руководство заинтересовано в продолжении войны, потому что это условие их выживания, иначе завтра надо проводить выборы, а у Зеленского никаких шансов переизбраться просто не будет. Что касается европейцев, они, несмотря на огромные людские потери украинцев,

0: постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции. Он также выразил уверенность, что российский народ никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Как отметил Гэллоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, играя на теме военной усталости. Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира. При всем уважении к другим столицам, сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве страны. Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Палецкий. Все 6 блоков станции сегодня находятся в холодном остановке. В таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира, сказал Палецкий. Он уточнил, что несмотря на все обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ, сейчас на станции работает 3500 сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z.
1: Я хотел бы капли росы быть на твоих губах и с тобой вдвоем видеть сны, лежа на облаках. Я хочу забыть обо всем и петь только для тебя.

0: щастям твой дом. Это мелодия.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Трудности, что да, беспилотники летают, и бывает, что когда надо вылетать, летит беспилотник, и вот ожидаешь. Если беспилотник вражеский увидит, что наши молнии вылетают, то это начнется вскрывание нашей позиции. Лично у меня только молнии. До этого мы еще работали еще на Купянском направлении, в командировке были, вот вернулись полгода назад на наше направление Харьковское. Вот разбирали пункты дислокации противника термобарическими боеприпасами. И в день могли уничтожить по 3 ПВД. Да. Ну, они перехватывают видео, да, и немножко тяжелее. Когда днем картинка, которая с глаз, они более понимают. А когда днем летишь на ночную, они вообще не понимают. Иногда даже сам не понимаешь, где ты летишь. Ну, находишь.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясного.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлая ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 боевиков, две боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Европейский Союз нельзя пускать за стол переговоров по Украине, поскольку он будет играть на стороне киевского режима. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Роль Европейского Союза в контексте урегулирования конфликта на Украине ничтожна, ее не существует, потому что Европейский Союз – сторона конфликта, они сами об этом сказали. Если запускать за стол переговоров Европейский Союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. Я лично категорически против того, чтобы Европейский Союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине, сказал Косачев. Он считает, что при этом диалог с отдельно взятыми лидерами ЕС возможен уже сейчас, но не должен носить в том числе характер формального переговорного процесса. Напомним, что ранее глава евродипломатии Кай Калас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку по преступлению ВСУ обязательно состоится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Трибунал этот должен быть, но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии. Европа этот трибунал не поддержит, потому что Европа за эти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны вновь превратилась в Рейх, стала нацистской, и она поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины, сказал Липовой. Он добавил, что трибунал нужен, потому что накопилось огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев, военных преступлений, которые совершал киевский режим еще с Майдана 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины. Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. Есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих. Надеяться на объективность Европы в оценке действий Киева не приходится.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

окошко кто-то тихо постучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь. Что ж ты плачешь?

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обыкновенный фашизм, который еще остался с времен 45-го года. Противник понимает, что у нас хорошая подготовка. В данный момент бойцовского батальона у него задача стоит это зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире. Пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся. Это основная наша задача. Соответственно, выставляем посты, оставляем охранение. Мы начинаем заниматься логистикой, чтобы парни не чувствовали себя ни в чем обделенным. Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить этот лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: радио. Харьков Z. В Москве 10 часов дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин.

0: курированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать, они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По задачам разбиваем опорные пункты противников, скрываем блиндажи термобарическими боеприпасами. Также работаем осколочными боеприпасами по живой силе противника, по автомобилям. В основном летают подразделения воздушной разведки и связываясь с ними, и они дают цели. Ну, что вот там-то видели два человека живой силы, от работы до осколочным боеприпасом, и все, и начинается работа. В основном мы работаем 15-20 километров от линии боевого соприкосновения, и мы улетаем. Сейчас работаем цели приближенные 20 километров. Молния, в принципе, птичка дальнобойная, она может залетать в пределах до 50 километров.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

до морей по Европе мои кости лежат. Во всех землях без вести мой покоится прах.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин этого конфликта, сказал сенатор. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах. Косачев указал, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина от декабря 2021 года, касающееся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. «Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по вопросам соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации, никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев. ВСУ полностью утратили способность к маневрированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близко к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков-Зет. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник чувствует себя очень тяжело, кормится и пополняет боеприпасы только с больших дронов. Зайти не могут, выйти, соответственно, они тоже из нее не могут. Малые группы пытаются выйти, либо попытаться зайти по 2-3 человека. В основном такие цели уничтожаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 11 часов дня. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это

0: заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать, они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВФУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: При зачистке Красного Лимана основные проблемы – это бой в городе. Он считается самым основным, самым тяжелым. Поэтому здесь бывают нюансы, именно связанные с минированием подходов к домам. Мирные жители, которые в подвале, мы не можем использовать в полном объеме огневые средства, чтобы зачистить подвалы, поэтому приходится, ну, парням заходить, зачищать, проверять дополнительно. ВСУ, к сожалению, большому, то есть прикрывается мирным населением. Это было вот недавно с одной группы, которая противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока вот два мирных, ну, начали кричать им, они пока не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин этого конфликта, сказал сенатор. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах. Косачев указал, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина от декабря 2021 года, касающееся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. «Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по вопросам соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации, никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев. ВСУ полностью утратили способность к маневрированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие удара ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Ну, по большей части, да, но также был опыт работы по бабкам-ёшкам. Тоже заходили, прикрывали парней. Работаем по дронам, когда нет задачи. Ну, то есть бригада забирает так, как и городские какие-то строения, так и лесополосы задачи. Поэтому там в зависимости от задачи нас и применяют. Если городской, то хорошо, мы работаем по живым целям, прикрываем. А если нет, то в основном, да, в основном дроны. Все зависит от обстановки. Как правило, сейчас много дронов с тепловыми приборами летает, поэтому по большей части нужно замаскироваться как-то, чтобы тепловые приборы, ну, теплом себя не выдать.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.
3: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Z». В Москве полдень. Новости на радио «Харьков Z».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин этого конфликта, сказал сенатор. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-15 годах. Косачев указал, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина от декабря 2021 года, касающееся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. «Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по вопросам соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации, никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев. ВСУ полностью утратили способность к маневрированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы

0: условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи,

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противников Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Координаты по цели. Навожусь по этим координатам. Делаю выстрел. Получаю подтверждение, уничтожены или нет. Да практически каждый день всегда есть работа. Но было пункт дислокации противника. Трехэтажное здание примерно. Сложили с двух выстрелов. Ну, не совсем давно, 10 месяцев. Пошел сын на службу. Я его решил поддержать и пошел тоже. Сын служит в расчетах БПЛА. Горжусь его выбором, и он мной гордится. Я его поддержал, хотя было страшновато, волнительно. Я думаю, это мужское дело – защищать свою родину. Наш коллектив дружный, друг друга поддерживаем, помогаем морально и физически. Все как один большой механизм. Ну, я думаю, как сказал наш верховный главнокомандующий, работаем, братья. Я думаю, осталось еще немного.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю, право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. «Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 25-м году, находясь под Каменским, я участвовал в боевой задаче, когда наши наступали на сторону ВСУ, танки. Я находился в обороне. Когда летели на наши позиции ударники, мы сбили 3 беспилотников ударных и 4 FPV-дрона. И после того, как мы вот закончили эту операцию удачно, я, мой командир отделения и стрелок получили госнаграду. Призвался я в 21-м году, решил заключить контракт с Министерством обороны, чтобы выполнять свой воинский долг, защищать Родину. Могу передать привет своей матери, жене Марии и дочке Аделине. Ну, если хорошо, скоро буду дома, все вернемся домой, победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве час дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными

0: режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц, отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощен идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю и право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат, отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

ты пушистый, любо дорога взглянуть. А над хатами тихонько вьется струйками дымок, а в душе моей легонько горит тихий огонек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент у меня задача тренировка личного состава, подготовка личного состава боевой задачи. То есть это туда входит инженерка, огневые упражнения, то есть тактическая подготовка, тактическая медицина. Был пулеметчиком-разведчиком, был снайпером, был оператором БПЛА, водителем. В общем-то, перемешал много всяких профессий, пережил, переработал. В данный момент остался командиром. Пока это все нравится. Пережил очень много задач. Поставили задачу устроить засаду противнику, когда во время смены НП захватить языка. В общем-то, сами попали в засаду. Но чудом как-то обошлось, вышли и взяли тех же языков, кто нам устроил засаду. Вышли без потерь и выполнили, соответственно, задачу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Аминь.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю и право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат, отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Исход ее, так скажем, уже предопределен, что она пойдет. То есть им надо сейчас крупное количество людей завести, у них не получится, потому что все под огневым контролем, и расстояние с нашими штурмовиками, с точками была очень маленькое, подходы, то есть их район выдвижения, еще с Дружковки мы уже наблюдаем, что они выдвигаются, соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки проблемы нам это не составит. Ну а ту группировку, которую мы зажали там, по ней непонятно, какое они примут решение. Так, я так понимаю, что, как и везде, будут оставлять до последнего, чтобы обозначать передний край, махать там флагами оттуда, что говорить, мы еще там, но мы уже уходим дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 2 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявил официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю и право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина

0: Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальная оборона Украины доукомплектовала боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы завершили этап просачивания, заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились в районе и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. Ну и сейчас происходит этап зачистки города. Ну и, соответственно, идем дальше, выполняем боевую задачу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в одних

Саша, братик, мой солдатик, смог ты все забыть. Теперь меня ты на геляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом к себе гадюку трехголового червя.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Дождь с прохожих осыпает. Стекла моросит, мой мальчишка засыпает, но еще не спит.
3: Мам, расскажи мне о дожде.

0: Canhito.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю, право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. «Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат», отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны и пункты управления БПЛА противников Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я сейчас на данный момент учусь в Брянском государственном техническом университете по направлению конструкторско-технологического отделения технологии машиностроения. Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с шиловым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину, украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Заключил добровольно контракт с Министерством обороны для защиты целостности нашего государства, для того, чтобы сейчас это сделать и жить для дальше стало легче. Я приехал в Санкт-Петербург в пункт отбора, и, естественно, мне сразу предложили войска беспилотных систем, в принципе, как я и хотел. Когда я прибыл в свое расположение, меня через 2 недели сразу отправили учиться. Перед тем, как я приехал, мне сразу Министерство обороны снабдило полностью со всеми вещами. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который также может быть иметь спрос и в гражданской сфере, то есть после завершения специальной военной операции, когда наши цели будут достигнуты. Я отучился, прибыл в свое расположение, и сейчас мы также обучаемся на полигоне, то есть навыки мы свои продолжаем увеличивать и наращивать, потому что за месяц это надо еще время для того, чтобы научиться прямо конкретно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы. В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского являются частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Радио «Харьков Зет». Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинские БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Yeah,

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Трудности, что да, беспилотники летают, и бывает, что когда надо вылетать, летит беспилотник, и вот ожидаешь. Если беспилотник вражеский увидит, что наша молния вылетает, то это начнется вскрывание нашей позиции. Лично у меня только молнии. До этого мы еще работали еще на Купянском направлении, в командировке были, вот вернулись полгода назад на наше направление Харьковское. Вот разбирали пункты дислокации противника термобарическими боеприпасами. И в день могли уничтожить по 3 ПВД. Ну, они перехватывают видео, да, и немножко тяжелее. Когда днем картинка, которая с глаз, они более понимают. А когда днем летишь на ночную, они вообще не понимают. Иногда даже сам не понимаешь, где ты летишь. Ну, находишь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса. Он не был дома 8 лет.

шип Веселый шлепа, русский кот Его поэзия проста А что поделать, он такой

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского являются частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады тиробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый колодезь, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тиробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обыкновенный фашизм, который еще остался с времен 45-го года. Противник понимает, что у нас хорошая подготовка. В данный момент Боцкого батальона, у него задача стоит, это зачистка кварталов по домам, по подъездам, по каждой квартире. Пока мы не пройдем каждый подъезд, не просмотрим, не зачистим каждую квартиру, дальше мы не двигаемся. Это основная наша задача. Соответственно, выставляем посты, оставляем охранение. Мы начинаем заниматься логистикой, чтобы парни не чувствовали себя ни в чем обделенным. Для каждого бойца освобожденный дом, освобожденная квартира – это стимул для того, чтобы освободить этот лиман на 100%, чтобы над каждым зданием был наш российский флаг.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского являются частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанный на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Радио «Харьков Z». На патриотической волне.

0: А люди не боги.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА.

А укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло два возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z.
1: Ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По задачам разбиваем опорные пункты противников, скрываем блиндажи термобарическими боеприпасами. Также работаем осколочными боеприпасами по живой силе противника, по автомобилям. В основном летают подразделения воздушной разведки и связываясь с ними, и они дают цели. Ну, что вот там-то видели два человека живой силы, от работы до осколочными боеприпасами, и все, и начинается работа. В основном мы работаем 15-20 километров от линии боевого соприкосновения, и мы улетаем. Сейчас работаем цели приближенные 20 километров. Молния, в принципе, птичка дальнобойная, она может залетать в пределах до 50 километров.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угроза главы киевского режима Владимира Зеленского является частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новую угрозу Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник чувствует себя очень тяжело, кормится и пополняет боеприпасы только с больших дронов. Зайти не могут, выйти, соответственно, они тоже из нее не могут. Малые группы пытаются выйти, либо попытаться зайти. По два, по три человека в основном такие цели уничтожаем.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: «Вернусь я, ты только жди».

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился домой.

0: Ребята в рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.
1: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.

0: радио. Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль Хамви производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с газетой «Ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали, я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю, сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», – прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере МАКС. Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: При зачистке Красного Лимана основные проблемы – это бой в городе. Он считается самым основным, самым тяжелым. Поэтому здесь бывают нюансы, именно связанные с минированием подходов к домам. Мирные жители, которые в подвале, мы не можем использовать в полном объеме огневые средства, чтобы зачистить подвалы, поэтому приходится парням заходить, зачищать, проверять дополнительно. ВСУ, к сожалению, большому, то есть прикрывается мирным населением. Это было вот недавно с одной группы, которая противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока вот два мирных начали кричать им, они пока не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районе населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль Хамви производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с газетой «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере «Макс». Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. 3 зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем по живым целям. Основная работа у нас заключается в том, что в условиях городского боя заходим заблаговременно, занимаем позиции и прикрываем наступательные действия пехоты. Ну, по большей части, да, но также был опыт работы по бабкам-ёшкам. Тоже заходили, прикрывали парней. Работаем по дронам, когда нет задачи. Ну, то есть бригада забирает так, как и городские какие-то строения, так и лесополосы задачи. Поэтому там в зависимости от задачи нас и применяют. Если городской, то хорошо, мы работаем по живым целям, прикрываем. А если нет, то в основном, да, в основном дроны. Все зависит от обстановки. Как правило, сейчас много дронов с тепловыми приборами летает, поэтому по большей части нужно замаскироваться как-то, чтобы тепловые приборы, ну, теплом себя не выдали.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль Хамви производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с газета.ру заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали, я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю, сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», – прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере «Макс». Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.
0: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».
2: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

0: hörs!
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тиробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тиробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных

гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил подорожный. К этому часу это все новости.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 2 июля расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается ясная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля, а ночью опустится до плюс 18. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. В Краснограде, Волках и Богодухове 2 июля столбик термометра днем будет показывать 32 градуса выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью температура опустится до плюс 18. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 20. В Харькове 2 июля малооблачная погода. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 34 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 21. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день от работы, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с газетой «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Абтиалаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере МАКС. Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.

одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского являются частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанный на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Радио «Харьков Зет». На патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с «Газета.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Абти Алаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере МАКС. Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили антенны, пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Их ликвидация позволила лишить противника защищенных позиций и поддержать действия штурмовиков «Востока». Житель Пологов задержан за шпионаж. Мужчина вел наблюдение за местами дислокации, передвижением личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал противнику через мессенджер Telegram для планирования диверсионно-террористических актов, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. Расследование продолжается. В Запорожской области поэтапно внедрят умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнерго региона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией, ксенофобией, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю, право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. «Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат», отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин этого конфликта, сказал сенатор. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-15 годах. Косачев указал, что предложения президента Российской Федерации Владимира Путина декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. «Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по вопросам соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации, никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев. ВСУ полностью утратили способность к маневрированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие ударов ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Привет.
1: Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

Обратный провод за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех.

0: давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, нас с тобой, нас с тобой.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: радио. Харьков Z. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль Хамви производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с «Газета.ру» заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа Ахматов Тиалаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере МАКС. Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и

электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Волчанская, Днепропетровской области, Благодатная, Рыбальская, Новогригоровка, Любицкая, Егоровка, Вольная и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Угроза главы киевского режима Владимира Зеленского является частью информационной войны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым – Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления, сказал Константинов, комментируя новую угрозу Зеленского в отношении российского полуострова. По словам главы крымского парламента, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас. Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию, это часть информационной войны, сказал глава парламента. Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Судя по потерям ВСУ, близится завершение конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэсен. Вы посмотрите на сокращение численности личного состава вооружения, техники на Украине. Все это показывает, что ситуация ближется к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие 4 года, отметил Диэсен. По его мнению, Европа в украинском конфликте заняла крайне деструктивную позицию. Это очень по-европейски. Вроде бы поддерживать Украину, но в то же время заявлять, что мира не будет. Потому что именно это вы и говорите, если требуете вступления Украины в НАТО, заключил аналитик. Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа пытается всячески сдерживать процесс дипломатического урегулирования на Украине, побуждая Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 320 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 1 июля до 7 утра 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крыма над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Напомним, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Сотрудник МЧС погиб, трое ранены при повторной атаке украинского дрона в Донецке. Вражеский беспилотник ударил, когда спасатели тушили два грузовика, атакованных противником ранее. Один из пострадавших, несмотря на собственные осколочные ранения, сумел до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны и остановить кровотечение. Командир отделения, к сожалению, скончался в больнице. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Кленовая, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки ДНР. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подросток утонул в реке Крынка, упав со скалы. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Трагедия произошла накануне вечером. Парень подскользнулся на мокрых камнях и упал в реку. Спасателей вызвал подросток, проходивший мимо. Водолазы извлекли тело юноши с глубины 7 метров, всего в метре от прибрежных скал. Порядка 80 колледжей и техникумов начали прием абитуриентов в ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов. Всего в регионе работают 76 колледжей и техникумов, а также 15 структурных подразделений вузов, которые реализуют программы профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно около 150 профессий и специальностей. По словам Трофимова, в условиях приема этого года новшеств нет. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 10 часов ночи. Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковская и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 укронацистов, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области зачищают точки управления вражеских БПЛА, об этом сообщили в российских силовых структурах. Расчеты самоходных гаубиц

Умные электросчетчики. В рамках утвержденной инвестиционной программы планируется поэтапно оснастить многоквартирные дома Запорожской области современными интеллектуальными системами. Эти умные счетчики будут автоматически передавать показания, сообщили в Минэнергорегиона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате массированного ответного удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление Киева о 40 днях ада. «Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц», отметила дипломат. По ее словам, терроризм Киева, отягощенный идеологией, ксенофобией, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, использующим другую культуру или имеющим свою собственную историю, право ее защищать и охранять. Захарова также указала на то, что киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит ко второй категории, сомнений нет, подчеркнула Захарова. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Работа по обменам продолжается, надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали, это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь, на скорый результат, отметил омбудсмен. Напомним, что 26 июня Минобороны России сообщила, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Из-за колоссальных потерь под Сумами бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». Командование 14-го армейского корпуса ВСУ на фоне колоссальных потерь в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины доукомплектовало боевые группы боевиками 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона, часть из которых была уничтожена северянами западнее Таратутина, говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть раненых и погибших в рядах противника пришлась на Краснопольский район. Добавим, что за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. Киевские боевики беспилотником атаковали Кременную, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. По свидетельству местных жителей, украинский БПЛА нанес удар по трактору в городе Кременная. Погиб тракторист коммунального предприятия «Кременная Коммунсервис» 1958 года рождения, отметил Мирошник. Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. По словам главы республики Леонида Пасечника, удар Киева по колледжу в Старобельске – это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на Луганской земле. Циничное и преднамеренное. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь, лишив возможности созидать, любить и радовать близких. Невыносимо больно смотреть на их фото, на светлые, добрые и открытые лица. У наших ребят украли самое ценное – жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять горе родителей, потерявших своих дочерей и сыновей. Это невосполнимая утрата для всей республики, для всей России, написал Пасечник. ЛНР благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» получит более 142 миллионов рублей на обустройство молодежных центров в 4 муниципалитетах. Об этом сообщил Леонид Пасечник. Региональная команда смогла дополнительно привлечь в республику более 142 миллионов рублей. На эти средства в 4 муниципалитетах в следующем году появятся новые молодежные центры в Белокуракино, Кировске, Ровеньках и Первомайске, отметил глава республики. В Луганске заработал новый зал восстановления для военнослужащих. Три зоны реабилитации позволяют развить мышцы после травм на современном оборудовании. Кроме того, на базе Центра помощи и поддержки социальных инициатив предусмотрена психологическая помощь. Участники спецоперации и члены их семей могут избавиться от бессонницы и тревожности на тренажере биологической обратной связи. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Москве 11 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, у нас есть готовность к возобновлению переговоров и к обсуждению всего комплекса вопросов и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное – это устранение первопричин этого конфликта, сказал сенатор. По его словам, Россия показала готовность к компромиссам, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах. Косачев указал, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина декабря 2021 года, касающееся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. «Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по вопросам соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации, никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев. ВСУ полностью утратили способность к маневрированию. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии. Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Но единственное, что становится ясно по этой карте, это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен, сказал Риттер. Он заявил, что из-за ухудшения состояния ВСУ западные страны потеряли влияние в конфликте с Россией. По его словам, Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. Риттер подчеркнул, что россияне будут защищать свою страну, в том числе и новые регионы. Россияне понимают, что здесь происходит, они знают, каковы ставки, и россияне будут защищать Россию. А Донбасс – это Россия, Запорожье – это Россия, и Херсон – это Россия, заявил эксперт. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам главы государства, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что украинский конфликт близится к завершению. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти Херсонской области, в результате целенаправленных атак ВСУ на населенные пункты пострадали 8 мирных жителей. В ЛНР 6 человек ранены вследствие удара ВСУ по частному дому и гражданским автомобилям. В Пензе при атаке с помощью беспилотников пострадали 2 человека, 2 предприятий. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады тирообороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый колодец, Лосевка и Старица. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад тирообороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шейковка, Староверовка Харьковской области и Пескуновка ДНР. Уничтожено до 225 боевиков, 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» выбили ВСУ с позиций в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Прежде чем нанести массированный удар, воздушная разведка установила пути движения и точки расположения средств связи противника. Данные о целях были оперативно переданы для уничтожения расчетом войск беспилотных систем, которые применили FPV-дроны на цифровом и оптоволоконном управлении. Операторы FPV-дронов группировки «Север» также лишили подразделения ВСУ связи. В подконтрольной киевскому режиму Малой Даниловки Дергачевской общины готовится масштабная афера со средствами международных доноров. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковского района Харьковской области Алексей Подорожный. В Малой Даниловке при поддержке польских доноров и фонда «Новый город» реализуется масштабный инфраструктурный проект по замене водонапорных сетей на центральных улицах, а также обустройство системы пожарных гидрантов. Так называемые власти говорят, что работы начнутся в этом году, что деньги на счет уже поступили. Однако подготовительные работы до сих пор не начаты. Материалы не завезены, подрядчики не определены. Так называемые местные власти ссылаются на опасную оперативную обстановку. Уверен, что этот проект стал самой очередной коррупционной схемой, отметил Подорожный. К этому часу это все новости.

должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

Но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес,

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь

0: за вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатния, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень и город Сумы. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 10 пикапов, 2 артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. России будет сложно продвигать процесс мирного урегулирования конфликта с Украиной, если к власти в стране придет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в разговоре с «Газета.ру» заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя публикацию в украинских медиа о встрече главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским, где Залужный выразил намерение участвовать в президентских выборах. «Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали. Я в этом не сомневаюсь. Насколько Зеленскому или Залужному можно доверять? Я ни тому, ни другому не доверяю», — сказал Чепа. Он подчеркнул, что Залужный, как и Зеленский, является сторонником продолжения боевых действий, что существенно затрудняет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. Тела боевиков ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» Абти Алаудинов. «Мы вообще эту тенденцию отмечали все последние годы, что реально противник абсолютно не пытается даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они, в принципе, почти нигде и не пытались забрать», — прокомментировал ситуацию Алаудинов. Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел боевиков ВСУ, которые впоследствии передали Киеву. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь. В Николаевской области в районе населенного пункта Новая Одесса российские военнослужащие с помощью герани поразили логистический центр, используемый в интересах ВСУ с целью доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в мессенджере «Макс». Расчеты БПЛА «Герань» поразили логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, говорится в сообщении. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия расширила географию ударов по инфраструктурным объектам Украины, используемым в интересах ВСУ, для перевозки и хранения вооружений и беспилотников.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Павел Перепелица. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 58 артиллерийских ударов и 43 атаки БПЛА укронацистов. Об этом сообщили в местной администрации. В результате дроновых атак произошло 2 возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших разрушений нет. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры региона из-за атак ВСУ. Энергетики работают круглосуточно, но система испытывает дефицит мощности. Владимир Сальдо призвал жителей по возможности снизить нагрузку, не включать одновременно несколько энергоемких приборов, ограничить использование кондиционеров и электроплит, выключать свет и технику, когда они не нужны. В Геническом округе возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, угрожавшего убийством знакомой. В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и демонстрировал его, высказывая угрозы. Потерпевшая обратилась в полицию. Дознавателям возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Нож изъят, сообщили в МВД Херсонщины. Народный фронт передал Скадовской епархии почти тонну гуманитарной помощи. В состав груза вошли 50 продуктовых наборов и гигиенических пакетов и 2000 банок рыбных консервов. Общий вес около 900 килограммов. Груз уже в Скадовском округе. В ближайшие дни волонтеры патриаршей гуманитарной миссии адресно помогут семьям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.

рассвету, ведь даже в бою есть минуты, когда тишина над окопом и желтеет листья.

небеса голубые и смотреть. Тишина

света. Только вера с надеждой спасают сердца, когда землю снаряды взрывают и пашут

обещанный павшим. За победой России. Тишина.

0: Ай-яй-яй. Среди сухоцветов.
1: Харьков.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

Харьков Зет. Настройся на нашу волну.

0: Харьков Z. Малиновое сердце России.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом «русский».

Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

тишь над городком, таким покоем дышат дали, а мне время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли, а мне время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли, ты вечно в памяти храни, как вместе с ним мы отмечали

знала, как голос друга, а может где-то там вдали бывают грозные пожары, и у печей, что мы зажгли, встают другие сталевары, и в отворенное окно к нам тишина.

0: Кривотворенное окно. К нам тишина приходит снова, а все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского. А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского.
1: Радио «Харьков-Зет».

Выстудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали. А над Россией льется божий свет. Победа

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 3 часа.